сыто с холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать,

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5

родиться раз в 2 года. Мелкая ложь каждый час. 2 детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость 2 несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. 1 настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет?

выходных в неделю, месяц отпуска в год. Настоящая радость иногда. Одна душевная травма раз в полтора года. Простуда каждую весну. На одного найденного друга один потерянный. Парикмахерская раз в три недели. Спортзалы по вторникам и четвергам. Техосмотр машины регулярно. Командировки иногда. Стоматолог один раз в год. Похороны все чаще и чаще. Свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка.

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

Есть кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 12 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду, днем порывами до 12. Давление будет расти 743 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем всего 15-17 выше 0. Восход солнца в 5 часов 15 минут, заход в 20-27, долгота дня 15 часов и 12 минут. Четверг, 13 августа, характер погоды существенно не изменится. Облачно с прояснениями и без осадков. Ночью 6-8, а днем 15-17 градусов. В пятницу днем до плюс 19 и по-прежнему без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: продает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
4: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
5: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: новости. В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. Об этом не только в нашем выпуске, на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают автомобили через интернет. По данным аналитического агентства Smart Ranking, в прошлом году онлайн-продажи выросли в 4,5 раза. В общей сложности продали 10,5 тысяч машин. В общем объеме рынка в 1 300 000 машин – это пока капля в море. Но ситуация постепенно меняется. Покупка онлайн быстрее и удобнее, а зачастую еще и выгоднее. Среди маркетплейсов автомобилей наибольшей популярностью пользуются «Т-Авто» от «Т-Банка» и «Озон». В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. С 5 августа правительство вновь легализовало топливо устаревшего стандарта. Его запретили еще 10 лет назад. Изменения необходимы, чтобы стабилизировать рынок топлива и избежать дефицита. Меру называют временной, но сколько она продлится, пока неизвестно. Топливо стандарта Евро-2 отличается высоким содержанием серы и бензола. Нет ограничений по ароматическим углеводородам. Оно может ускорять старение масла и повышать количество нагаров двигателя. Таксопарки просят пересмотреть систему штрафов для автомобилей такси. Национальная ассоциация таксопарков обратилась в мэрию Москвы с предложением снизить наказание. Например, за парковку на газоне таксопарк платит 300 тысяч рублей, а обычный автомобиль всего 5 тысяч. Аналогичная ситуация со многими другими нарушениями. Таксопарки поясняют, что физически не могут контролировать каждый маневр водителя. Но в Мосгордуме инициативу отклонили. Считается, что высокие штрафы дисциплинируют водителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Сегодня День военно-воздушных сил, День ВВС. Он отмечается в России 12 августа в соответствии с указом президента от 31 мая 2006 года. Но еще раньше, 12 августа 1912 года, по военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие штат воздухоплавателей части Главного управления Генерального штаба. Вознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России, а сама дата явилась основанием для учреждения профессионального праздника пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры Дня ВВС России. Советские ВВС создавались вместе с Красной Армией. В Наркомате по военным делам 2 января 1918 года была учреждена Всероссийская коллегия по управлению воздушным флотом республики, на которую возлагалось руководство формированием авиационных частей, центральных и местных управлений, управлении воздушного флота, сохранение и сбережение авиационного имущества, подготовка авиационных кадров, организация материально-технического обеспечения. В том же году начался переход к строительству регулярных военно-воздушных сил. Строились авиационные предприятия, был налажен выпуск самолетов отечественных конструкций. На вооружение поступали истребители, бомбардировщики, штурмовики, транспортные самолеты и вертолеты. Сегодня ВВС Российской Федерации, являющиеся важнейшей составляющей частью вооруженных сил России, осуществляют множество оборонных, стратегических и разведывательных задач, значение которых в обороноспособности и безопасности страны сложно переоценить.
7: 12 августа 1981 года компания IBM выпустила первый персональный компьютер, положивший начало эпохи современных компьютеров. Первый персональный компьютер стоил чуть больше $1500, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц и предустановленной оперативной памятью размером размером 16 или 64 килобайт. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату. Уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров перевалило за 130 тысяч. К 2000 году во всем мире было продано 140 миллионов персональных компьютеров. Сегодня в мире около миллиарда персональных компьютеров. Значительная часть населения планеты просто не представляет своей жизни без умных машин, позволяющих бродить по просторам интернета, писать и получать письма, хранить огромное количество информации, слушать музыку, смотреть фильмы, редактировать фотографии и многое-многое другое.
5: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио Infinity.

0: рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Для всех знаков это самый обычный день, в ходе которого не произойдет ни одного из ряда вон выходящего события. Сегодня можно смело заниматься планированием или браться за ответственные дела, так как их успех не омрачат непредвиденные помехи.
1: Звезды говорят.
2: Овны проведут день в обществе странных незнакомцев. Несмотря на все ваши многочисленные страдания, вам так и не удастся наладить доверительное общение с людьми, которых принято называть неформалами.
0: Тельцы сегодня проявят излишнюю осторожность при обсуждении самого обычного бытового вопроса. Ваша вторая половинка так и не сможет понять, по каким причинам вы внезапно стали столь осторожны и мнительны в аспектах, которые никак не связаны с риском.
2: Близнецы в этот день не слишком серьезно отнесутся к переменам, наметившимся в своей карьере. Эта легкомысленность станет для вас причиной крупных проблем. Должность, которую вы могли без труда получить, в итоге достанется более ответственному человеку.
0: Раком в этот день будет правильнее всего закрыть глаза на странности в поведении своего любимого человека. Позвольте своей второй половинке немного покапризничать и пошалить, и она будет вам искренне благодарна за проявленное терпение.
2: Львам сегодня рекомендуется проявить максимальный интерес к жизни своих младших родственников. Напомните детям, что до нового учебного года осталось всего несколько дней, которые следует посвятить планомерной подготовке к трудовым будням.
0: Девам в этот день, без сожаления, избавиться от всего, что давно стало ненужным. В результате этой ревизии из вашего дома исчезнет целый ворох старых вещей, а из вашего сердца все напоминания о бывшей второй половинке.
2: Личная жизнь весов в этот день будет изобиловать неожиданными событиями. Сначала вам напомнит о себе кто-то из старых друзей, а ближе к вечеру вы получите душещипательную смс от человека, которым в прошлом вас связывали любовные отношения.
0: Скорпионам не следует бездумно распоряжаться своими финансами. Любой незапланированный расход больно ударит по вашему бюджету и станет причиной, по которой запланированная вами покупка будет отложена на неопределенные сроки.
2: Стрельцы сегодня будут старательно рассылать свое резюме в ответ на все подходящие вакансии. После утреннего конфликта со своим нынешним руководителем вы примите решение уйти с должности, которая стала для вас источником постоянного стресса.
0: Козероги сегодня предпочтут роль стороннего наблюдателя за событиями, которые развернутся на месте работы. Пока коллеги составляют гневную петицию вышестоящему руководству, вы сосредоточитесь на делах, и это окажется самым разумным решением.
2: Круг общения водолеев в этот день ограничится всего несколькими собеседниками. Вы предпочтете вступать в диалог только с теми людьми, кто полностью разделяет ваш взгляд на жизнь и

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 12 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду, днем порывами до 12. Давление будет расти 743 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем всего 15-17 выше 0. Восход солнца в 5 часов 15 минут, заход в 20-27, долгота дня 15 часов и 12 минут. Четверг, 13 августа, характер погоды существенно не изменится. Облачно с прояснениями и без осадков. Ночью 6-8, а днем 15-17 градусов. В пятницу днем до плюс 19 и по-прежнему без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
7: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. АвтоВАЗ открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и каска, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля, особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много, например, стрелка температуры уходит выше нормы или постоянно работает вентилятор, в салоне может появляться запах антифриза или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
8: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
11: Собственники недвижимости смогут добиваться пересмотра кадастровой стоимости, которая уже перестала действовать, и возвращать излишне уплаченные налоги. Такой механизм предусмотрен законопроектом Росреестра, пишет парламентская газета. Законопроект распространяет процедуру на данные, отмеченные в ЕГРН как погашенные. Обратиться за их пересмотром разрешат в течение 3 лет после внесения сведений в реестр. Независимый оценщик должен будет определить рыночную цену объекта на день, с которого начала применяться спорная кадастровая стоимость. Заявление вместе с электронным отчетом об оценке и выпиской из ЕГРН потребуется направить в региональное бюджетное учреждение, отвечающее за кадастровую оценку. После установления рыночной стоимости налог можно будет пересчитать, начиная с 1 января соответствующего года.
10: Копейка рубль бережет.
11: Граждане, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет 30 и более лет, наделены правом на получение ежемесячной финансовой прибавки к пенсионному обеспечению. Как пояснил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков, размер этой доплаты эквивалентен четверти фиксированной выплаты к страховой пенсии, передает Дейта.ру. Парламентарий подчеркнул, что данная мера поддержки не распространяется автоматически на всех жителей сельской местности. Для назначения бонуса получатель должен соответствовать ряду строгих критериев: находиться на заслуженном отдыхе по старости или инвалидности, официально прекратить трудовую деятельность, иметь документально подтвержденный стаж работы в полях или на фермах от 3 десятилетий и фактически проживать за пределами городской черты непосредственно в момент установления надбавки.
10: Деньги дороги, как память.
11: Во втором квартале 2026 года спрос на товары для водного отдыха в России значительно вырос. Продажи САП-досок увеличились на 30% год-году, а надувные бассейны на 262%. Таким выводом пришли аналитики. Надувные САП-доски стали самым массовым товаром. Благодаря компактности они складываются в рюкзак и помещаются в багажник. Самый востребованный размер около 3,5 метров, универсальный для одного взрослого. Вместе с досками покупают весла, плавники и гермомешки. Это говорит о том, что САП перестал быть разовой покупкой. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
10: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 12 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду, днем порывами до 12. Давление будет расти 743 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем всего 15-17 выше 0. Восход солнца в 5 часов 15 минут, заход в 20-27, долгота дня 15 часов и 12 минут. Четверг, 13 августа, характер погоды существенно не изменится. Облачно с прояснениями и без осадков. Ночью 6-8, а днем 15-17 градусов. В пятницу днем до плюс 19 и по-прежнему без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: мой, заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
4: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
5: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: отличается не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 700 24 97 25 и 8 915 653 27 34.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
9: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
10: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650. 3 27 34.
11: Завод «Драгобуш» Котломаш приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
12: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Для всех знаков это самый обычный день, в ходе которого не произойдет ни одного из ряда вон выходящего события. Сегодня можно смело заниматься планированием или браться за ответственные дела, так как их успех не омрачат непредвиденные помехи.
1: Звезды говорят.
2: Овны проведут день в обществе странных незнакомцев. Несмотря на все ваши многочисленные страдания, вам так и не удастся наладить доверительное общение с людьми, которых принято называть неформалами.
0: Тельцы сегодня проявят излишнюю осторожность при обсуждении самого обычного бытового вопроса. Ваша вторая половинка так и не сможет понять, по каким причинам вы внезапно стали столь осторожны и мнительны в аспектах, которые никак не связаны с риском.
2: Близнецы в этот день не слишком серьезно отнесутся к переменам, наметившимся в своей карьере. Эта легкомысленность станет для вас причиной крупных проблем. Должность, которую вы могли без труда получить, в итоге достанется более ответственному человеку.
0: Раком в этот день будет правильнее всего закрыть глаза на странности в поведении своего любимого человека. Позвольте своей второй половинке немного покапризничать и пошалить, и она будет вам искренне благодарна за проявленное терпение.
2: Львам сегодня рекомендуется проявить максимальный интерес к жизни своих младших родственников. Напомните детям, что до нового учебного года осталось всего несколько дней, которые следует посвятить планомерной подготовке к трудовым будням.
0: Девам в этот день, без сожаления, избавиться от всего, что давно стало ненужным. В результате этой ревизии из вашего дома исчезнет целый ворох старых вещей, а из вашего сердца все напоминания о бывшей второй половинке.
2: Личная жизнь весов в этот день будет изобиловать неожиданными событиями. Сначала вам напомнит о себе кто-то из старых друзей, а ближе к вечеру вы получите душещипательную смс от человека, которым в прошлом вас связывали любовные отношения.
0: Скорпионам не следует бездумно распоряжаться своими финансами. Любой незапланированный расход больно ударит по вашему бюджету и станет причиной, по которой запланированная вами покупка будет отложена на неопределенные сроки.
2: Стрельцы сегодня будут старательно рассылать свое резюме в ответ на все подходящие вакансии. После утреннего конфликта со своим нынешним руководителем вы примите решение уйти с должности, которая стала для вас источником постоянного стресса.
0: Козероги сегодня предпочтут роль стороннего наблюдателя за событиями, которые развернутся на месте работы. Пока коллеги составляют гневную петицию вышестоящему руководству, вы сосредоточитесь на делах, и это окажется самым разумным решением.
2: Круг общения водолеев в этот день ограничится всего несколькими собеседниками. Вы предпочтете вступать в диалог только с теми людьми, кто полностью разделяет ваш взгляд на жизнь и не зациклен на материальной стороне отношений.
0: Рыбы попытаются применить креативный подход к

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Дорогобужский округ в числе победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги конкурса подвели на 11-м форуме развития малых городов и исторических поселений. Данное мероприятие проходило в Москве в пространстве Национального центра «Россия». Конкурс, инициированный президентом России, проводится Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с прошлого года интегрирован в структуру нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сам всероссийский конкурс проводится с 2018 года и за это время стал одним из важнейших инструментов развития малых городов и исторических поселений. Интерес регионов и муниципалитетов продолжает расти. На 11-й всероссийский конкурс подано 435 заявок от 64 регионов. В числе победителей конкурса 5 проектов муниципалитетов из Смоленской области, которые позволят привлечь в регион более 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Все проекты прошли экспертную оценку, в ходе которой учитывались качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурного наследия, участие жителей в разработке концепций и эффективность будущих общественных пространств. Дорогобужский округ представил проект современного сквера «Остров энергии» в поселке Верхнепровском. На территории за домом номер 20 по проспекту Химиков в следующем году появятся прогулочные зоны, пространство для отдыха, детских игр и творчества. Творческих мероприятий, а сам проект подчеркнет промышленную историю поселка. Следует отметить, что Дорогобужский округ уже второй раз входит в число победителей конкурса. В прошлом году проект благоустройства улицы Пушкина, Вала и центральной площади Дорогобужа был отмечен среди лучших, и в этом году осуществляется его реализация. Приемка готовности образовательных учреждений к новому учебному году почти завершена. Комиссия под председательством заместителя главы округа Аллы Северухиной проводит комплексную проверку школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Главная цель – убедиться, что в образовательном учреждении безопасно и есть все условия для комфортной учебы и пребывания детей. В ходе проверки члены комиссии проводят детальный осмотр зданий и территорий, проверяют наличие необходимой документации. Особое внимание уделяется ключевым аспектом – состоянию пищеблоков, вопросам комплексной безопасности пожарной и антитеррористической и готовности инфраструктуры зданий. На вчерашний день проверку прошли все образовательные учреждения, за исключением Дорогобужской школы номер 2 и Верхнепровской школы номер 3. В этих школах в рамках капитального ремонта продолжаются ремонтные работы, которые планируется завершить к началу учебного года. На заводе «Дорогобуж-Котломаш» впервые состоялось празднование Дня завода, яркое и запоминающееся событие, которое подарило сотрудникам и гостям массу положительных эмоций. Торжественная часть началась с приветственных слов генерального директора «Дорогобуж-Котломаш» Сергея Назарова и генерального директора торговый дом «Дорогобуж-Котломаш» Игоря Головинского. «Мы создаем не просто котельное оборудование, мы создаем тепло и комфорт для людей, в этом заслуга всего нашего коллектива. Спасибо каждому за вклад в общее дело, и пусть День завода будет поводом не только гордиться прошлым, но и уверенно смотреть в будущее», – подчеркнул Сергей Евгеньевич. После поздравлений генеральный директор ДКМ Сергей Назаров вручил дипломы победителям конкурса «Лучший по профессии». Высоких наград удостоились представители ключевых специальностей – сварщики, котельщики, машинисты крана и маляры. Признание профессиональных заслуг стало важным моментом праздника и еще раз подчеркнуло ценность труда каждого сотрудника. Тепло поздравили коллектив завода, представители администрации муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ, заместитель главы Сергей Бушинский и председатель окружной думы Виталий Таранов, которые отметили вклад предприятия в развитие округа и поблагодарили работников за добросовестный труд, вручив благодарственные письма и почетные грамоты. Для гостей мероприятия были организованы беспроигрышная лотерея, мастер-класс по чеканке монет с фирменным логотипом ДКМ, шоу барабанщиков, выступление кавер-группы «Жгучий» и праздничный фуршет. Первый день завода ДКМ стал для сотрудников поводом встретиться за пределами рабочих задач, поздравить коллег и отметить результаты общей работы. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет расти 743 миллиметра. А днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

Новости. В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают автомобили через интернет. По данным аналитического агентства Smart Ranking, в прошлом году онлайн-продажи выросли в 4,5 раза. В общей сложности продали 10,5 тысяч машин. В общем объеме рынка в 1 300 000 машин – это пока капля в море. Но ситуация постепенно меняется. Покупка онлайн быстрее и удобнее, а зачастую еще и выгоднее. Среди маркетплейсов автомобилей наибольшей популярностью пользуются «Т-Авто» от «Т-Банка» и «Озон». В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. С 5 августа правительство вновь легализовало топливо устаревшего стандарта. Его запретили еще 10 лет назад. Изменения необходимы, чтобы стабилизировать рынок топлива и избежать дефицита. Меру называют временной, но сколько она продлится, пока неизвестно. Топливо стандарта Евро-2 отличается высоким содержанием серы и бензола. Нет ограничений по ароматическим углеводородам. Оно может ускорять старение масла и повышать количество нагара в двигателе. Таксопарки просят пересмотреть систему штрафов для автомобилей такси. Национальная ассоциация таксопарков обратилась в мэрию Москвы с предложением снизить наказание. Например, за парковку на газоне таксопарк платит 300 тысяч рублей, а обычный автомобиль всего 5 тысяч. Аналогичная ситуация со многими другими нарушениями. Таксопарки поясняют, что физически не могут контролировать каждый маневр водителя. Но в Мосгордуме инициативу отклонили. Считается, что высокие штрафы дисциплинируют водителей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Система рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.

0: Рекламная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки» поселок Верхнепровский мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18:00. Игровая комната «Детки-конфетки». Поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
4: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости страны и мира. О главном.
7: В Госдуме поддержали инициативу о снижении транспортного налога для автомобилей отечественного производства. Об этом агентству городских новостей Москва сообщил председатель Думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он назвал эту инициативу хорошей и охарактеризовал свое отношение к ней как позитивное. При этом депутат отметил, что предложение все еще проходит стадию общественного обсуждения, поэтому рано говорить о конкретной величине возможного понижающего коэффициента. Сейчас на сайте Российской общественной инициативы проводится голосование в поддержку петиции с этой идеей. Ее авторы предлагают при расчете транспортного налога устанавливать дифференцированный понижающий коэффициент для машин отечественного производства. В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главная задача — это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. И в завершении выпуска церемония открытия недели российского кино прошла на Кубе. Об этом сообщает ТАСС. Старший советник посольства России в Гаване Сергей Пархоменко представил страну на открытии. Он прочел приветствие специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова. В нем чиновник выразил уверенность, что этот фестиваль станет еще одним значимым шагом в развитии межгосударственного культурного диалога между Россией и Кубой. Фильмом открытием фестиваля стала картина Григория Козинцева «Дон Кихот». На неделе российского кино также представили «Конька-горбунка» Олега Погодина, «По щучьему велению» Александра Войтинского и фильмы о Чебурашке Дмитрия Диченко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
8: Радио Инфинити.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Сегодня День военно-воздушных сил, День ВВС. Он отмечается в России 12 августа в соответствии с указом президента от 31 мая 2006 года. Но еще раньше, 12 августа 1912 года, по военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие штат воздухоплавателей части Главного управления Генерального штаба. Вознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России, а сама дата явилась основанием для учреждения профессионального праздника пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры Дня ВВС России. Советские ВВС создавались вместе с Красной Армией. В Наркомате по военным делам 2 января 1918 года была учреждена Всероссийская коллегия по управлению воздушным флотом республики, на которую возлагалось руководство формированием авиационных частей, центральных и местных управлений, управлений воздушного флота, сохранение и сбережение авиационного имущества, подготовка авиационных кадров, организация материально-технического обеспечения. В том же году начался переход к строительству регулярных военно-воздушных сил. Строились авиационные предприятия, был налажен выпуск самолетов отечественных конструкций. На вооружение поступали истребители, бомбардировщики, штурмовики, транспортные самолеты и вертолеты. Сегодня ВВС Российской Федерации, являющиеся важнейшей составляющей частью вооруженных сил России, осуществляют множество оборонных, стратегических и разведывательных задач, значение которых в обороноспособности и безопасности страны сложно переоценить.
6: 12 августа 1981 года компания IBM выпустила первый персональный компьютер, положивший начало эпохи современных компьютеров. Первый персональный компьютер стоил чуть больше $1500, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц и предустановленной оперативной памятью размером 16 или 64 килобайт. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату. Уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров перевалило за 130 тысяч. К 2000 году во всем мире было продано 140 миллионов. миллионов персональных компьютеров. Сегодня в мире около миллиарда персональных компьютеров. Значительная часть населения планеты просто не представляет своей жизни без умных машин, позволяющих бродить по просторам интернета, писать и получать письма, хранить огромное количество информации, слушать музыку, смотреть фильмы, редактировать фотографии и многое-многое другое.
4: А в этот день события, ставшие историей.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала». Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Для всех знаков это самый обычный день, в ходе которого не произойдет ни одного из ряда вон выходящего события. Сегодня можно смело заниматься планированием или браться за ответственные дела, так как их успех не омрачат непредвиденные помехи.
1: Звезды говорят.
2: Овны проведут день в обществе странных незнакомцев. Несмотря на все ваши многочисленные страдания, вам так и не удастся наладить доверительное общение с людьми, которых принято называть неформалами.
0: Тельцы сегодня проявят излишнюю осторожность при обсуждении самого обычного бытового вопроса. Ваша вторая половинка так и не сможет понять, по каким причинам вы внезапно стали столь осторожны и мнительны в аспектах, которые никак не связаны с риском.
2: Близнецы в этот день не слишком серьезно отнесутся к переменам, наметившимся в своей карьере. Эта легкомысленность станет для вас причиной крупных проблем. Должность, которую вы могли без труда получить, в итоге достанется более ответственному человеку.
0: Раком в этот день будет правильнее всего закрыть глаза на странности в поведении своего любимого человека. Позвольте своей второй половинке немного покапризничать и пошалить, и она будет вам искренне благодарна за проявленное терпение.
2: Львам сегодня рекомендуется проявить максимальный интерес к жизни своих младших родственников. Напомните детям, что до нового учебного года осталось всего несколько дней, которые следует посвятить планомерной подготовке к трудовым будням.
0: Девам в этот день, без сожаления, избавиться от всего, что давно стало ненужным. В результате этой ревизии из вашего дома исчезнет целый ворох старых вещей, а из вашего сердца все напоминания о бывшей второй половинке.
2: Личная жизнь весов в этот день будет изобиловать неожиданными событиями. Сначала вам напомнит о себе кто-то из старых друзей, а ближе к вечеру вы получите душещипательную смс от человека, которым в прошлом вас связывали любовные отношения.
0: Скорпионам не следует бездумно распоряжаться своими финансами. Любой незапланированный расход больно ударит по вашему бюджету и станет причиной, по которой запланированная вами покупка будет отложена на неопределенные сроки.
2: Стрельцы сегодня будут старательно рассылать свое резюме в ответ на все подходящие вакансии. После утреннего конфликта со своим нынешним руководителем вы примите решение уйти с должности, которая стала для вас источником постоянного стресса.
0: Козероги сегодня предпочтут роль стороннего наблюдателя за событиями, которые развернутся на месте работы. Пока коллеги составляют гневную петицию вышестоящему руководству, вы сосредоточитесь на делах, и это окажется самым разумным решением.
2: Круг общения водолеев в этот день ограничится всего несколькими собеседниками. Вы предпочтете вступать в диалог только с теми людьми, кто полностью разделяет ваш взгляд на жизнь и не зациклен на материальной стороне отношений.
0: Рыбы попытаются применить креативный подход к

0: Новости спорта.
1: В Бирмингеме на чемпионате Европы по легкой атлетике итальянка Надия Батаклетти, как и на предыдущем Евро 2 года назад, вновь выиграла 5000 метров. Это ее 3-я золотая награда на европейских первенствах за карьеру. Она неоднократный призер чемпионатов мира и серебряный призер Олимпийских игр. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино получил поддержку от Федерации футбола Мексики благодаря обещанию перевести организацию из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в Южноамериканскую конфедерацию футбола. Один из аргументов в пользу перехода Федерации футбола Мексики в Южноамериканскую конфедерацию – возможное расширение чемпионата мира до 64 команд, поскольку Южная Америка получит дополнительное количество мест в турнире, то сборная Мексики с высокой долей вероятности пройдет отборочный этап. При этом поддержка Инфантино может быть обусловлена еще и желанием Мексики принять клубный чемпионат мира в 2029 году. Когда на поле футболисты клуба Бодø/Glimt скучно не бывает, норвежцы в прошлом розыгрыше потрепали нервы многим именитым клубам, добравшись до 1/8 финала Лиги чемпионов. И вот в новом розыгрыше они вышли, правда, не без приключений, в раунд плей-офф. То есть остался всего один шаг, чтобы вновь попасть в основную сетку соревнований. В 3-м квалификационном раунде Бодø/Glimt после ничьей на выезде 3-3 принимал бельгийский Юнион, и вновь была зафиксирована ничья, но уже 2-2, причем норвежцы дважды вели в счете. Только за 3 минуты до окончания дополнительного времени во 2-м экстратайме Бодø/Glimt забил и выиграл 3-2. Из других результатов предварительного раунда Лиги чемпионов обращает на себя внимание, что не смогла пробиться в плей-офф Црвена Звезда, которая дома уступила 0-2 Хапоэлю из Беэр-Шевы. Сошел с дистанции и Олимпиакос, который в дополнительное время 1-2 проиграл в Нидерландах клубу Неймеген. Турецкий Фенербахче дважды обыграл австрийский Штурм из Граца, в первой игре дома 2-0 и на выезде 1-0. Французский Лион после проигрыша 1-2 в гостях пражской Спарте попытался отыграться дома, и у Лиона это получилось. Французы выиграли 3-0 и вышли в следующий раунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Радио Infinity поздравляет.
1: АО «НПП Проект Техника» поздравляет своего очаровательного бухгалтера Калуцкую Ирину Геннадьевну с днем рождения и желает ей всегда оставаться такой же молодой и красивой. И для вас, уважаемая Ирина Геннадьевна, ваш замечательный праздник звучит следующая композиция.

0: вами не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Радио Инфинити».

0: подача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта. Инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR. От 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely MI. При этом по комплектациям машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили Atom пока не начали массово вставать на учет. По данным автостата, всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии Atom'ов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. G-Tour T1 стал популярнее более крупного T2. В первом полугодии дилеры продали 4,5 тысячи экземпляров первой модели и чуть больше тысячи второй. T1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. T2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Dipal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Dipal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны, за рулем ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Новости.
1: Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. От 7 до 10% водителей ездят без полиса ОСАГО. Такую оценку дал Российский союз автостраховщиков на основе собственных данных. В последние годы статистика улучшается. Несколько лет назад незарегистрированных водителей было больше 10%. Но проблемы остаются. По-прежнему массово ездят без ОСАГО жители Северного Кавказа. В Ингушетии таких 77%. В Чечне около 60%. Впрочем, в ряде регионов доля незастрахованных уже упала до уровня погрешности. Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Национальный автомобильный союз направил инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину. Предлагают повысить взыскание с нынешних 2250 рублей до 5000. Инициативу объясняют ростом количества подобных нарушений. А летом из-за увеличения пробок проблема усугубляется. При этом почти в половине регионов России контроля за обочечниками вообще нет. Пока инициативу рассматривают, сейчас штраф за обочину остается прежним. АЗС обяжут наглядно показывать информацию об экологическом классе топлива. Предположительно, отметки будут ставить на колонках рядом с маркой бензина и рядом с кассой. Сейчас оператор обязан по требованию предоставить паспорт на топливо. Но далеко не все водители могут разобраться в физико-химическом составе бензинов разных классов. А необходимость в этом есть. Напомним, ранее правительство разрешило продавать бензин устаревших классов Евро-2 и Евро-3. На машинах с современными моторами его использовать нежелательно. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио Infinity. Время загадывать желание.

сегодня день военно-воздушных сил. С праздником вас! Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Дорогобужский округ в числе победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги конкурса подвели на 11-м форуме развития малых городов и исторических поселений. Данное мероприятие проходило в Москве в пространстве Национального центра «Россия». Конкурс, инициированный президентом России, проводится Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с прошлого года интегрирован в структуру нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сам всероссийский конкурс проводится с 2018 года и за это время стал одним из важнейших инструментов развития малых городов и исторических поселений. Интерес регионов и муниципалитетов продолжает расти. На 11-й всероссийский конкурс подано 435 заявок от 64 регионов. В числе победителей конкурса 5 проектов муниципалитетов из Смоленской области, которые позволят привлечь в регион более 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Все проекты прошли экспертную оценку, в ходе которой учитывались качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурного наследия, участие жителей в разработке концепций и эффективность будущих общественных пространств. Дорогобужский округ представил проект современного сквера «Остров энергии» в поселке Верхнепровском. На территории за домом номер 20 по проспекту Химиков в следующем году появятся прогулочные зоны, пространство для отдыха, детских игр и творчества. Творческих мероприятий, а сам проект подчеркнет промышленную историю поселка. Следует отметить, что Дорогобужский округ уже второй раз входит в число победителей конкурса. В прошлом году проект благоустройства улицы Пушкина, Вала и центральной площади Дорогобужа был отмечен среди лучших, и в этом году осуществляется его реализация. Приемка готовности образовательных учреждений к новому учебному году почти завершена. Комиссия под председательством заместителя главы округа Аллы Северухиной проводит комплексную проверку школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Главная цель – убедиться, что в образовательном учреждении безопасно и есть все условия для комфортной учебы и пребывания детей. В ходе проверки члены комиссии проводят детальный осмотр зданий и территорий, проверяют наличие необходимой документации. Особое внимание уделяется ключевым аспектом – состоянию пищеблоков, вопросам комплексной безопасности пожарной и антитеррористической и готовности инфраструктуры зданий. На вчерашний день проверку прошли все образовательные учреждения, за исключением Дорогобужской школы номер 2 и Верхнепровской школы номер 3. В этих школах в рамках капитального ремонта продолжаются ремонтные работы, которые планируется завершить к началу учебного года. На заводе «Дорогобуж-Котломаш» впервые состоялось празднование Дня завода, яркое и запоминающееся событие, которое подарило сотрудникам и гостям массу положительных эмоций. Торжественная часть началась с приветственных слов генерального директора «Дорогобуж-Котломаш» Сергея Назарова и генерального директора торговый дом «Дорогобуж-Котломаш» Игоря Головинского. «Мы создаем не просто котельное оборудование, мы создаем тепло и комфорт для людей, в этом заслуга всего нашего коллектива. Спасибо каждому за вклад в общее дело, и пусть День завода будет поводом не только гордиться прошлым, но и уверенно смотреть в будущее», – подчеркнул Сергей Евгеньевич. После поздравлений генеральный директор ДКМ Сергей Назаров вручил дипломы победителям конкурса «Лучший по профессии». Высоких наград удостоились представители ключевых специальностей – сварщики, котельщики, машинисты крана и маляры. Признание профессиональных заслуг стало важным моментом праздника и еще раз подчеркнуло ценность труда каждого сотрудника. Тепло поздравили коллектив завода, представители администрации муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ, заместитель главы Сергей Бушинский и председатель окружной думы Виталий Таранов, которые отметили вклад предприятия в развитие округа и поблагодарили работников за добросовестный труд, вручив благодарственные письма и почетные грамоты. Для гостей мероприятия были организованы беспроигрышная лотерея, мастер-класс по чеканке монет с фирменным логотипом ДКМ, шоу барабанщиков, выступление кавер-группы «Жгучий» и праздничный фуршет. Первый день завода ДКМ стал для сотрудников поводом встретиться за пределами рабочих задач, поздравить коллег и отметить результаты общей работы. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление будет расти 743 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и криво-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
2: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
5: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Гаджет новости.
8: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная гитара. Компания LightJam представила линейку гитар Neo, которая может изменить подход к обучению игре. Главная особенность этих инструментов – встроенная подсветка грифа. Свет и диоды синхронизируются с мобильным приложением и показывают, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. При этом индикаторы имеют цветовую кодировку для каждого пальца, что делает процесс освоения аккордов, гамм и песен интуитивно понятным. Даже чередование басовых нот и сложные арпеджио становятся доступными без помощи преподавателя. Достаточно следовать визуальным подсказкам. Сама акустика электрической модель Neo выполнена в корпусе с преобладанием углеволокна, что обеспечивает ее легкость и эргономичность. Инструмент имеет 21 лад из серебряно-никелевого сплава с низким профилем для удобства игры. Штатный АКБ хватает на 8 часов. Для работы в студии и выступлений на живых концертах предусмотрена возможность подключения к усилительному оборудованию. Линейка также включает электрогитару в ольховом корпусе, а также полноразмерную бас-гитару, оснащенную высококачественными звукоснимателями активного типа. Фирменное мобильное приложение предлагает обширную библиотеку уроков, возможность создавать собственные аккордные последовательности и разучивать любимые песни. Оно поддерживает импорт таблатур в формате Guitar Pro, а также позволяет замедлять или зацикливать сложные фрагменты для отработки в комфортном темпе. В комплект входит ремень, сумка, набор медиаторов и кабель для подключения инструмента. При этом LightJam уже имеет успешный опыт на платформе. Предыдущая компания по сбору средств на гитару с подсветкой собрала более $1 миллиона. Если все пойдет по плану, первые поставки начнутся в сентябре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Риоле Ледюк.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала» – Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений «Москва». 23 августа – ВДНХ, «Москвариум», новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
9: ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
10: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 900

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября 2026 года начнут действовать новые правила заключения дистанционных договоров на оказание платных медицинских услуг. Об этом газете «Известия» сообщила медицинский юрист Ирина Гриценко. По словам эксперта, теперь в первую очередь необходимо будет проверять официальный сайт медицинской организации, где должен быть указан перечень услуг, соответствующий реестру лицензий Росздравнадзора. Юрист подчеркнула, что с сентября договор будет считаться заключенным только после акцепта, такого как внесение оплаты. При этом электронная подпись пациента не потребуется. Подтверждением оплаты служит чек. Сведения о нем поступают в налоговую, а платеж, как правило, проводят картой, объяснила специалист. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом в «Москве-24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска. Бархатный сезон медленно приходит на юг России, поскольку сильная жара спадает, а морская вода остается теплой для купания. Об этом сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина в разговоре с РИА Новости. На юге России постепенно наступает бархатный сезон, так как на Черноморском побережье дневная температура воздуха держится в диапазоне +28 + +33. Однако во второй половине недели ожидается снижение показателей, и столбики термометров опустятся ниже +30, что скажется на температуре воды в море, сказала она. По словам специалиста, классическим бархатным сезоном для курортов является температурный режим в 23-28 днем и 17-20 ночью, а температура морской воды должна составлять от 22 до 25 градусов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.

0: тема должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

Новости спорта. На чемпионате Европы по водным видам спорта российские пловцы выиграли во вторник 3 медали. У Егора Корнева золото на дистанции 50 метров баттерфляем, Иван Кожакин взял серебро на дистанции 100 метров брасом, а в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 Урсиян третье место. За команду выступали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова. На теннисном турнире в Торонто у Дианы Шнайдер откровенно не получился четвертьфинальный матч с Игой Швёнтек. Польская спортсменка выиграла без особых проблем 6-2, 6-1 и теперь сыграет в полуфинале с украинкой Еленой Свитолиной, которая обыграла еще одну россиянку Екатерину Александрову 3-6, 6-0, 6-3. У вратаря сборной России Матвея Сафонова в ПСЖ новый конкурент. Это голкипер сборной Японии Дзион Цудзуки. Пари Сен-Жермен заплатил итальянской парме за переход японского стража ворот 35 миллионов евро. Вратарь сборной Японии станет уже третьим кипером за последние два года, с которым Сафонову придется конкурировать в ПСЖ. Донарума ушел в Ман-Сити, напомним, а 40-миллионный Шевалье плотно сел в запас и тоже близок к уходу из клуба. С лета 24 года ПСЖ потратил на вратарей уже 110 миллионов евро. Самым дешевым из них стал как раз Сафонов. Россиянина покупали у Краснодара за 20 миллионов евро. Кстати, в среду вечером состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором примут участие ПСЖ и Астон Вилла. В прошлом сезоне ПСЖ выиграл этот трофей у Тоттенхэма. Что касается российской футбольной сборной, то команда в сентябре или октябре проведет товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщили Федерации футбола Ирана. Где и какого числа сыграют сборные, пока неизвестно. Один из промоутеров чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе Мурата Гасиева перечислил наиболее вероятных соперников своего подопечного. Поединок с Джарелом Миллером – это противостояние США и России и масштабная международная сюжетная линия. Поединок с Дереком Чесорой в Великобритании – это драма, история и, возможно, последняя возможность для Дерека стать чемпионом в супертяжелом весе. Кабайл – это объединительный бой в Германии, а боксер из Узбекистана Джалолов – еще один захватывающий международный поединок. Мы тщательно рассматриваем все варианты и задаемся одним вопросом: какой бой будет наиболее коммерчески выгодным для Мурата, для супертяжелого веса и интересным с точки зрения спорта, подчеркнул Ивайло Гоцев. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. В отдел технического контроля завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твой.

А сегодня день военно-воздушных сил. С праздником вас! Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Перед подачей заявки на кредит россиянам стоит погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Если показатель долговой нагрузки составляет менее 50%, шансы на одобрение заметно возрастают, рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. Он подчеркнул, что банки стали тщательнее проверять доходы клиентов и учитывать их действующие обязательства. С 1 июля 2026 года при расчете ПДН заявленный заемщиком доход, неподтвержденный документ, учитывается с дисконтом 10%. Поэтому первое правило для желающих получить кредит – подтвердить заработок официальными сведениями, сказал Давыдов. Банк может получить данные Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль согласия клиента или использовать другие надежные источники информации, пояснил финансист.
2: Копейка рубль бережет.
3: В России самой доступной рыбой стала путасу. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по результатам исследования торговых предложений. Второе место заняла тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Третье место у каспийской тюльки. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Следом идут черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь за 110 рублей за килограмм. Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, первый раз организация провела такое исследование 3 года назад, и с тех пор рейтинг серьезно изменился. В топ-5 остались только 3 вида рыб, при этом путасу возглавила рейтинг, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина – рост объемов вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке, заявил эксперт.
2: Деньги дороги, как память.
3: 28% опрошенных россиян считают оформление ипотеки наиболее сложным и эмоционально напряженным финансовым решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, а 27% переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а 13% признались, что испытывают дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Большинство участников исследования испытывают стресс не только из-за крупных обязательств, но и из-за необходимости выбирать между несколькими вариантами. Так, 33% признались, что большое количество предложений банков и финансовых организаций затрудняет принятие решения. Наиболее высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди россиян от 25 лет до 34. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги. We'll be right back.

0: вдохновлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и криво-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18:00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
2: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные – по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня День военно-воздушных сил, День ВВС. Он отмечается в России 12 августа в соответствии с указом президента от 31 мая 2006 года. Но еще раньше, 12 августа 1912 года, по военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие штат воздухоплавателей части Главного управления Генерального штаба. Вознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России, а сама дата явилась основанием для учреждения профессионального праздника пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры Дня ВВС России. Советские ВВС создавались вместе с Красной Армией. В Наркомате по военным делам 2 января 1918 года была учреждена Всероссийская коллегия по управлению воздушным флотом республики, на которую возлагалось руководство формированием авиационных частей, центральных и местных управлений, управлений воздушного флота, сохранение и сбережение авиационного имущества, подготовка авиационных кадров, организация материально-технического обеспечения. В том же году начался переход к строительству регулярных военно-воздушных сил. Строились авиационные предприятия, был налажен выпуск самолетов отечественных конструкций. На вооружение поступали истребители, бомбардировщики, штурмовики, транспортные самолеты и вертолеты. Сегодня ВВС Российской Федерации, являющиеся важнейшей составляющей частью вооруженных сил России, осуществляют множество оборонных, стратегических и разведывательных задач, значение которых в обороноспособности и безопасности страны сложно переоценить.
2: 12 августа 1981 года компания IBM выпустила первый персональный компьютер, положивший начало эпохи современных компьютеров. Первый персональный компьютер стоил чуть больше $1500, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц и предустановленной оперативной памятью размером 16 или 64 килобайт. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату. Уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров перевалило за 130 тысяч. К 2000 году во всем мире было продано 140 миллионов персональных компьютеров. Сегодня в мире около миллиарда персональных компьютеров. Значительная часть населения планеты просто не представляет своей жизни без умных машин, позволяющих бродить по просторам интернета, писать и получать письма, хранить огромное количество информации, слушать музыку, смотреть фильмы, редактировать фотографии и многое-многое другое.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

новости. Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. От 7 до 10% водителей ездят без полиса ОСАГО. Такую оценку дал Российский союз автостраховщиков на основе собственных данных. В последние годы статистика улучшается. Несколько лет назад незарегистрированных водителей было больше 10%. Но проблемы остаются. По-прежнему массово ездят без ОСАГО жители Северного Кавказа. В Ингушетии таких 77%. В Чечне около 60%. Впрочем, в ряде регионов доля незастрахованных уже упала до уровня погрешности. Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Национальный автомобильный союз направил инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину. Предлагают повысить взыскание с нынешних 2250 рублей до 5000. Инициативу объясняют ростом количества подобных нарушений. А летом из-за увеличения пробок проблема усугубляется. При этом почти в половине регионов России контроля за обочечниками вообще нет. Пока инициативу рассматривают, сейчас штраф за обочину остается прежним. АЗС обяжут наглядно показывать информацию об экологическом классе топлива. Предположительно, отметки будут ставить на колонках рядом с маркой бензина и рядом с кассой. Сейчас оператор обязан по требованию предоставить паспорт на топливо. Но далеко не все водители могут разобраться в физико-химическом составе бензинов разных классов. А необходимость в этом есть. Напомним, ранее правительство разрешило продавать бензин устаревших классов Евро-2 и Евро-3. На машинах с современными моторами его использовать нежелательно. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги. Infinity.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Дорогобужский округ в числе победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги конкурса подвели на 11-м форуме развития малых городов и исторических поселений. Данное мероприятие проходило в Москве в пространстве Национального центра «Россия». Конкурс, инициированный президентом России, проводится Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с прошлого года интегрирован в структуру нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сам всероссийский конкурс проводится с 2018 года и за это время стал одним из важнейших инструментов развития малых городов и исторических поселений. Интерес регионов и муниципалитетов продолжает расти. На 11-й всероссийский конкурс подано 435 заявок от 64 регионов. В числе победителей конкурса 5 проектов муниципалитетов из Смоленской области, которые позволят привлечь в регион более 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Все проекты прошли экспертную оценку, в ходе которой учитывались качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурного наследия, участие жителей в разработке концепций и эффективность будущих общественных пространств. Дорогобужский округ представил проект современного сквера «Остров энергии» в поселке Верхнепровском. На территории за домом номер 20 по проспекту Химиков в следующем году появятся прогулочные зоны, пространство для отдыха, детских игр и творческих мероприятий, а сам проект подчеркнет промышленную историю поселка. Следует отметить, что Дорогобужский округ уже второй раз входит в число победителей конкурса. В прошлом году проект благоустройства улицы Пушкина, Вала и Центральной площади Дорогобужа был отмечен среди лучших, и в этом году осуществляется его реализация. Приемка готовности образовательных учреждений к новому учебному году почти завершена. Комиссия под председательством заместителя главы округа Аллы Северухиной проводит комплексную проверку школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Главная цель – убедиться, что в образовательном учреждении безопасно и есть все условия для комфортной учебы и пребывания детей. В ходе проверки члены комиссии проводят детальный осмотр зданий и территорий, проверяют наличие необходимой документации. Особое внимание уделяется ключевым аспектом – состоянию пищеблоков, вопросам комплексной безопасности пожарной и антитеррористической и готовности инфраструктуры зданий. На вчерашний день проверку прошли все образовательные учреждения, за исключением Дорогобужской школы номер 2 и Верхнепровской школы номер 3. В этих школах в рамках капитального ремонта продолжаются ремонтные работы, которые планируется завершить к началу учебного года. На заводе «Дорогобуж-Котломаш» впервые состоялось празднование Дня завода – яркое и запоминающееся событие, которое подарило сотрудникам и гостям массу положительных эмоций. Торжественная часть началась с приветственных слов генерального директора «Дорогобуж-Котломаш» Сергея Назарова и генерального директора торговый дом «Дорогобуж-Котломаш» Игоря Головинского. «Мы создаем не просто котельное оборудование, мы создаем тепло и комфорт для людей, в этом заслуга всего нашего коллектива. Спасибо каждому за вклад в общее дело, и пусть День завода будет поводом не только гордиться прошлым, но и уверенно смотреть в будущее», – подчеркнул Сергей Евгеньевич. После поздравлений генеральный директор ДКМ Сергей Назаров вручил дипломы победителям конкурса «Лучший по профессии». Высоких наград удостоились представители ключевых специальностей – сварщики, котельщики, машинист крана и маляры. Признание профессиональных заслуг стало важным моментом праздника и еще раз подчеркнуло ценность труда каждого сотрудника. Тепло поздравили коллектив завода, представители администрации муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ, заместитель главы Сергей Бушинский и председатель окружной думы Виталий Таранов, которые отметили вклад предприятия в развитие округа и поблагодарили работников за добросовестный труд, вручив благодарственные письма и почетные грамоты. Для гостей мероприятия были организованы беспроигрышная лотерея, мастер-класс по чеканке монет с фирменным логотипом ДКМ, шоу барабанщиков, выступление кавер-группы «Жгучий» и праздничный фуршет. Первый день завода ДКМ стал для сотрудников поводом встретиться за пределами рабочих задач, поздравить коллег и отметить результаты общей работы. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление будет расти 743 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Будьте в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа – Мелехово, Талиш, Вознесенская Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная гитара. Компания LightJam представила линейку гитар Neo, которая может изменить подход к обучению игре. Главная особенность этих инструментов — встроенная подсветка грифа. Светодиоды синхронизируются с мобильным приложением и показывают, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. При этом индикаторы имеют цветовую кодировку для каждого пальца, что делает процесс освоения аккордов, гамм и песен интуитивно понятным. Даже чередование басовых нот и сложные арпеджио становятся доступными без помощи преподавателя. Достаточно следовать визуальным подсказкам. Сама акустика электрической модель Neo выполнена в корпусе с преобладанием углеволокна, что обеспечивает ее легкость и эргономичность. Инструмент имеет 21 лад из серебряно-никелевого сплава с низким профилем для удобства игры. Штатный АКБ хватает на 8 часов. Для работы в студии и выступлений на живых концертах предусмотрена возможность подключения к усилительному оборудованию. Линейка также включает электрогитару в ольховом корпусе, а также полноразмерную бас-гитару, оснащенную высококачественными звукоснимателями активного типа. Фирменное мобильное приложение предлагает обширную библиотеку уроков, возможность создавать собственные аккордные последовательности и разучивать любимые песни. Оно поддерживает импорт таблатур в формате Guitar Pro, а также позволяет замедлять или зацикливать сложные фрагменты для отработки в комфортном темпе. В комплект входит ремень, сумка, набор медиаторов и кабель для подключения инструмента. При этом LightJam уже имеет успешный опыт на платформе. Предыдущая компания по сбору средств на гитару с подсветкой собрала более миллиона долларов. Если все пойдет по плану, первые поставки начнутся в сентябре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радио Инфинити. Время загадывать желание.
2: Дорогу стремаю.
3: Здоровенькие.
2: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милые, я мню.
2: Умните.

0: ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR от 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely MI. При этом по комплектациям машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили Atom пока не начали массово вставать на учет. По данным Автостата, всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии Atom'ов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. G-Tour T1 стал популярнее более крупного T2. В первом полугодии дилеры продали 4500 экземпляров первой модели и чуть больше 1000 второй. T1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. T2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Deepal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Deepal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд БАС. Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Радио Инфинити.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и криво-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
4: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
5: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россияне получат равные части зарплаты в первую и вторую половину сентября, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц, сказал экономист. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней, добавил эксперт. В сентябре 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 22, в первой половине сентября 11 рабочих дней и во второй половине сентября также 11. Соответственно, с точки зрения распределения величины выплаты оклада в аванс и итоговый расчет за сентябрь в 2026 году при прочих равных перекосов не будет. Треть опрошенных россиян, обращающихся за микрозаймами, делают это не для крупных покупок или непредвиденных расходов, а для того, чтобы внести очередной платеж по уже имеющемуся кредиту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного юридической компанией. Подобная практика – один из признаков финансовых трудностей, когда собственных доходов уже недостаточно для выполнения кредитных обязательств, человек начинает искать быстрые источники денег. Наиболее доступным вариантом становится микрозайм, которые можно оформить за несколько минут онлайн, отметили специалисты. По их словам, таким образом заемщик не уменьшает свою задолженность, а лишь переносит проблему на более поздний срок, зачастую увеличивая общую сумму переплаты. И в завершении выпуска: большой летний бал пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе мероприятия. Бал состоится в колонном зале президентской библиотеки имени Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители классической музыки и танцев из Германии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Италии и Швейцарии. Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров 19-го начала 20 века. Их цель – приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: Новости спорта.
1: В Бирмингеме на чемпионате Европы по легкой атлетике итальянка Надия Батаклетти, как и на предыдущем Евро 2 года назад, вновь выиграла 5000 метров. Это ее 3-я золотая награда на европейских первенствах за карьеру. Она неоднократный призер чемпионатов мира и серебряный призер Олимпийских игр. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино получил поддержку от Федерации футбола Мексики благодаря обещанию перевести организацию из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в Южноамериканскую конфедерацию футбола. Один из аргументов в пользу перехода Федерации футбола Мексики в Южноамериканскую конфедерацию – возможное расширение чемпионата мира до 64 команд, поскольку Южная Америка получит дополнительное количество мест в турнире, то сборная Мексики с высокой долей вероятности пройдет отборочный этап. При этом поддержка Инфантино может быть обусловлена еще и желанием Мексики принять клубный чемпионат мира в 2029 году. Когда на поле футболисты клуба Бодø/Glimt скучно не бывает, норвежцы в прошлом розыгрыше потрепали нервы многим именитым клубам, добравшись до 1/8 финала Лиги чемпионов. И вот в новом розыгрыше они вышли, правда, не без приключений, в раунд плей-офф. То есть остался всего один шаг, чтобы вновь попасть в основную сетку соревнований. В 3-м квалификационном раунде Бодø/Glimt после ничьей на выезде 3-3 принимал бельгийский Юнион, и вновь была зафиксирована ничья, но уже 2-2, причем норвежцы дважды вели в счете. Только за 3 минуты до окончания дополнительного времени во 2-м экстра-тайме Бодø/Glimt забил и выиграл 3-2. Из других результатов предварительного раунда Лиги чемпионов обращает на себя внимание, что не смогла пробиться в плей-офф Црвена Звезда, которая дома уступила 0-2 Хапоэлю из Беэр-Шевы. Сошел с дистанции и Олимпиакос, который в дополнительное время 1-2 проиграл в Нидерландах клубу Неймеген. Турецкий Фенербахче дважды обыграл австрийский Штурм из Граца, в первой игре дома 2-0 и на выезде 1-0. Французский Лион после проигрыша 1-2 в гостях Пражской Спарте попытался отыграться дома, и у Лиона это получилось. Французы выиграли 3-0 и вышли в следующий раунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716 93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер

западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 7-9, а днем 16-18 градусов тепла. В пятницу 14 августа характер погоды существенно не изменится, осадков не ожидается, ночью плюс 7-9, днем также до плюс 18. В субботу и воскресенье по-прежнему без осадков, в субботу днем до плюс 20, в воскресенье потеплеет до плюс 25. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Infinity.

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR от 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely Mi. При этом по комплектациям машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили Atom пока не начали массово вставать на учет. По данным автостата, всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии Atom'ов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. G-Tour T1 стал популярнее более крупного T2. В первом полугодии дилеры продали 4500 экземпляров первой модели и чуть больше 1000 второй. T1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. T2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Deepal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Deepal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: подарить человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. За твою победу!

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по водным видам спорта российские пловцы выиграли во вторник 3 медали. У Егора Корнева золото на дистанции 50 метров баттерфляем, Иван Кожакин взял серебро на дистанции 100 метров брасом, а в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 Урсиян третье место. За команду выступали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова. На теннисном турнире в Торонто у Дианы Шнайдер откровенно не получился четвертьфинальный матч с Игой Швёнтек. Польская спортсменка выиграла без особых проблем 6-2, 6-1 и теперь сыграет в полуфинале с украинкой Еленой Свитолиной, которая обыграла еще одну россиянку Екатерину Александрову 3-6, 6-0, 6-3. У вратаря сборной России Матвея Сафонова в ПСЖ новый конкурент. Это голкипер сборной Японии Дзион Цудзуки. Пари Сен-Жермен заплатил итальянской Парме за переход японского стража ворот 35 миллионов евро. Вратарь сборной Японии станет уже третьим кипером за последние два года, с которым Сафонову придется конкурировать в ПСЖ. Донарума ушел в Ман-Сити, напомним, а 40-миллионный Шевалье плотно сел в запас и тоже близок к уходу из клуба. С лета 24 года ПСЖ потратил на вратарей уже 110 миллионов евро. Самым дешевым из них стал как раз Сафонов. Россиянина покупали у Краснодара за 20 миллионов евро. Кстати, в среду вечером состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором примут участие ПСЖ и Астон Вилла. В прошлом сезоне ПСЖ выиграл этот трофей у Тоттенхэма. Что касается российской футбольной сборной, то команда в сентябре или октябре проведет товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщили Федерации футбола Ирана. Где и какого числа сыграют сборные, пока неизвестно. Один из промоутеров чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе Мурата Гасиева перечислил наиболее вероятных соперников своего подопечного. Поединок с Джаррелом Миллером – это противостояние США и России и масштабная международная сюжетная линия. Поединок с Дереком Чесорой в Великобритании – это драма, история и, возможно, последняя возможность для Дерека стать чемпионом в супертяжелом весе. Кабайл – это объединительный бой в Германии, а боксер из Узбекистана Джалолов – еще один захватывающий международный поединок. Мы тщательно рассматриваем все варианты и задаемся одним вопросом: какой бой будет наиболее коммерчески выгодным для Мурата, для супертяжелого веса и интересным с точки зрения спорта, подчеркнул Ивайло Гоцев. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Перед подачей заявки на кредит россиянам стоит погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Если показатель долговой нагрузки составляет менее 50%, шансы на одобрение заметно возрастают, рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. Он подчеркнул, что банки стали тщательнее проверять доходы клиентов и учитывать их действующие обязательства. С 1 июля 2026 года при расчете ПДН заявленный заемщиком доход, неподтвержденный документ, учитывается с дисконтом 10%. Поэтому первое правило для желающих получить кредит – подтвердить заработок официальными сведениями, сказал Давыдов. Банк может получить данные Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль согласия клиента или использовать другие надежные источники информации, пояснил финансист.
4: Копейка рубль бережет.
5: В России самой доступной рыбой стала путасу. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по результатам исследования торговых предложений. Второе место заняла тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Третье место у каспийской тюльки. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Следом идут черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь за 110 рублей за килограмм. Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, в первый раз организация провела такое исследование 3 года назад, и с тех пор рейтинг серьезно изменился. В топ-5 остались только 3 вида рыб. При этом путасу возглавила рейтинг, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина – рост объемов вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке, заявил эксперт.
4: Деньги дороги, как память.
5: 28% опрошенных россиян считают оформление ипотеки наиболее сложным и эмоционально напряженным финансовым решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, а 27% переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а 13% признали, что испытывают дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Большинство участников исследования испытывают стресс не только из-за крупных обязательств, но и из-за необходимости выбирать между несколькими вариантами. Так, 33% признались, что большое количество предложений банков и финансовых организаций затрудняет принятие решения. Наиболее высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди россиян от 25 лет до 34. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек. Радио Infinity.

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Дорогобужский округ в числе победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги конкурса подвели на 11-м форуме развития малых городов и исторических поселений. Данное мероприятие проходило в Москве в пространстве Национального центра «Россия». Конкурс, инициированный президентом России, проводится Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с прошлого года интегрирован в структуру нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сам всероссийский конкурс проводится с 2018 года и за это время стал одним из важнейших инструментов развития малых городов и исторических поселений. Интерес регионов и муниципалитетов

Летов продолжает расти. На 11-й всероссийский конкурс подано 435 заявок от 64 регионов. В числе победителей конкурса 5 проектов муниципалитетов из Смоленской области, которые позволят привлечь в регион более 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Все проекты прошли экспертную оценку, в ходе которой учитывались качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурного наследия, участие жителей в разработке концепций и эффективность будущих общественных пространств. Драгобужский округ представил проект современного сквера «Остров энергии» в поселке Верхнепровском. На территории за домом номер 20 по проспекту Химиков в следующем году появятся прогулочные зоны, пространство для отдыха, детских игр и творческих мероприятий, а сам проект подчеркнет промышленную историю поселка. Следует отметить, что Драгобужский округ уже второй раз входит в число победителей конкурса. В прошлом году проект благоустройства улицы Пушкина, Вала и Центральной площади Драгобужа был отмечен среди лучших, и в этом году осуществляется его реализация. Приемка готовности образовательных учреждений к новому учебному году почти завершена. Комиссия под председательством заместителя главы округа Аллы Северухиной проводит комплексную проверку школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Главная цель – убедиться, что в образовательном учреждении безопасно и есть все условия для комфортной учебы и пребывания детей. В ходе проверки члены комиссии проводят детальный осмотр зданий и территорий, проверяют наличие необходимой документации. Особое внимание уделяется ключевым аспектом – состоянию пищеблоков, вопросам комплексной безопасности пожарной и антитеррористической и готовности инфраструктуры зданий. На вчерашний день проверку прошли все образовательные учреждения, за исключением Драгобужской школы номер 2 и Верхнепровской школы номер 3. В этих школах в рамках капитального ремонта продолжаются ремонтные работы, которые планируется завершить к началу учебного года. На заводе «Драгобуж-Котломаш» впервые состоялось празднование Дня завода, яркое и запоминающееся событие, которое подарило сотрудникам и гостям массу положительных эмоций. Торжественная часть началась с приветственных слов генерального директора «Драгобуж-Котломаш» Сергея Назарова и генерального директора торговый дом «Драгобуж-Котломаш» Игоря Головинского. «Мы создаем не просто котельное оборудование, мы создаем тепло и комфорт для людей, в этом заслуга всего нашего коллектива. Спасибо каждому за вклад в общее дело, и пусть День завода будет поводом не только гордиться прошлым, но и уверенно смотреть в будущее», – подчеркнул Сергей Евгеньевич. После поздравлений генеральный директор ДКМ Сергей Назаров вручил дипломы победителям конкурса «Лучший по профессии». Высоких наград удостоились представители ключевых специальностей – сварщики, котельщики, машинисты крана и маляры. Признание профессиональных заслуг стало важным моментом праздника и еще раз подчеркнуло ценность труда каждого сотрудника. Тепло поздравили коллектив завода, представители администрации муниципального образования Драгобужский муниципальный округ, заместитель главы Сергей Бушинский и председатель окружной думы Виталий Таранов, которые отметили вклад предприятия в развитие округа и поблагодарили работников за добросовестный труд, вручив благодарственные письма и почетные грамоты. Для гостей мероприятия были организованы беспроигрышная лотерея, мастер-класс по чеканке монет с фирменным логотипом ДКМ, шоу барабанщиков, выступление кавер-групп «Жгучий» и праздничный фуршет. Первый день завода ДКМ стал для сотрудников поводом встретиться за пределами рабочих задач, поздравить коллег и отметить результаты общей работы. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление будет расти 743 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18:00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
2: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная гитара. Компания LightJam представила линейку гитар Neo, которая может изменить подход к обучению игре. Главная особенность этих инструментов — встроенная подсветка грифа. Свет и диоды синхронизируются с мобильным приложением и показывают, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. При этом индикаторы имеют цветовую кодировку для каждого пальца, что делает процесс освоения аккордов, гамм и песен интуитивно понятным. Даже чередование басовых нот и сложные арпеджио становятся доступными без помощи преподавателя. Достаточно следовать визуальным подсказкам. Сама акустико-электрическая модель Neo выполнена в корпусе с преобладанием углеволокна, что обеспечивает ее легкость и эргономичность. Инструмент имеет 21 лад из серебряно-никелевого сплава с низким профилем для удобства игры. Штатный АКБ хватает на 8 часов. Для работы в студии и выступлений на живых концертах предусмотрена возможность подключения к усилительному оборудованию. Линейка также включает электрогитару в ольховом корпусе, а также полноразмерную бас-гитару, оснащенную высококачественными звукоснимателями активного типа. Фирменное мобильное приложение предлагает обширную библиотеку уроков, возможность создавать собственные аккордные последовательности и разучивать любимые песни. Оно поддерживает импорт таблатур в формате Guitar Pro, а также позволяет замедлять или зацикливать сложные фрагменты для отработки в комфортном темпе. В комплект входит ремень, сумка, набор медиаторов и кабель для подключения инструмента. При этом LightJam уже имеет успешный опыт на платформе. Предыдущая компания по сбору средств на гитару с подсветкой собрала более $1 миллиона. Если все пойдет по плану, первые поставки начнутся в сентябре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: Сегодня День военно-воздушных сил, День ВВС. Он отмечается в России 12 августа в соответствии с указом президента от 31 мая 2006 года. Но еще раньше, 12 августа 1912 года, по военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие штат воздухоплавателей части Главного управления Генерального штаба. Вознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России, а сама дата явилась основанием для учреждения профессионального праздника пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры Дня ВВС России. Советские ВВС создавались вместе с Красной Армией. В Наркомате по военным делам 2 января 1918 года была учреждена Всероссийская коллегия по управлению воздушным флотом республики, на которую возлагалось руководство формированием авиационных частей, центральных и местных учреждений, управлении воздушного флота, сохранение и сбережение авиационного имущества, подготовка авиационных кадров, организация материально-технического обеспечения. В том же году начался переход к строительству регулярных военно-воздушных сил. Строились авиационные предприятия, был налажен выпуск самолетов отечественных конструкций. На вооружение поступали истребители, бомбардировщики, штурмовики, транспортные самолеты и вертолеты. Сегодня ВВС Российской Федерации, являющиеся важнейшей составляющей частью вооруженных сил России, осуществляют множество оборонных, стратегических и разведывательных задач, значение которых в обороноспособности и безопасности страны сложно переоценить.
8: 12 августа 1981 года компания IBM выпустила первый персональный компьютер, положивший начало эпохи современных компьютеров. Первый персональный компьютер стоил чуть больше $1500, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц и предустановленной оперативной памятью размером 16 или 64 килобайт. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату. Уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров перевалило за 130 тысяч. К 2000 году во всем мире было продано 140 миллионов персональных компьютеров. Сегодня в мире около миллиарда персональных компьютеров. Значительная часть населения планеты просто не представляет своей жизни без умных машин, позволяющих бродить по просторам интернета, писать и получать письма, хранить огромное количество информации, слушать музыку, смотреть фильмы, редактировать фотографии и многое-многое другое.
6: А в этот день события, ставшие историей.

0: в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала». Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 650 3 27 34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: «Радио Инфинити».

0: сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: Глава Минтранса России Андрей Никитин предложил ввести государственное регулирование стоимости проезда в общественном транспорте на региональном уровне. Об этом сообщает РИА Новости. Министр отметил, что финансирование общественного транспорта в регионах исторически осуществляется по остаточному принципу, из-за чего многие маршруты работают без регулируемых тарифов. Перевозчики устанавливают цены самостоятельно. Здесь решение — переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы, сказал Никитин. Он уточнил, что в этом случае заказчик в лице региона или города будет определять параметры движения, регулярность, график работы и классы транспортных средств. Депутаты Госдумы предложили изменить ГОСТ автомобильных номеров. Об этом пишет РИА Новости. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Депутаты подготовили к рассмотрению в первом чтении новую редакцию законопроекта, по которому владельцам автомобилей разрешат за плату резервировать через госуслуги индивидуальные ГОСТ-номера на авто. Обновленный стандарт мог бы закрепить форматы индивидуальных регистрационных номеров, а законопроект распространить на них механизм платного выбора через портал госуслуги, говорится в сообщении. И в завершении выпуска: в 2026 году чаще всего начинающих специалистов нанимают компании из сфер продаж, логистики, производства, розничной торговли и транспорта. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики HeadHunter. Эксперты отметили, что за год потребность работодателей в молодых специалистах выросла на 40%, однако найм таких сотрудников требует дополнительных вложений в их подготовку. Работодателям стратегически выгодно вкладываться в начинающих специалистов, однако это требует значительных инвестиций в обучение и менторство. По словам специалистов, эффективность молодых сотрудников во многом определяется тем, насколько в компании развита система наставничества и организован обмен опытом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
6: Радио Infinity.

0: Ogilvy.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712.

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Радиостанция Инфинити.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и криво-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
4: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
5: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105. Radio Infinity. За успех.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
8: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
9: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
10: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
11: Альтернатива.

0: Брянской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 13 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 7-9, а днем 16-18 градусов тепла. В пятницу, 14 августа, характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, ночью плюс 7-9, а днем также до плюс 18. В субботу и воскресенье. Воскресенье по-прежнему без осадков, в субботу днем до плюс 20, в воскресенье потеплеет до плюс 25. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-92.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информации.